Новое. Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Подожди.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
3: Да, добрый день, здравствуйте.
2: Это другие просто.
3: Тех уволили, они потому что не вывозили.
2: Конечно.
3: Динамика, какие-то
2: вообще
3: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
2: Да.
3: Второй вообще ни о чем.
2: Вот.
3: Который, ну, рэпер.
2: Который повыше.
3: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
4: Это новое радио. Попал.
2: Всем привет! Погнали!
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Не кажется вам, что это разводняк?
5: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
13: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
15: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
14: Ну ты сравнил.
15: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
14: И ты выбирай зоту.
16: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
17: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками – это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова, 70, строение 6 и вторая Брянская, 4.
18: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 8 июля в Красноярске облачно, днем плюс 24, ночью плюс 12. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
5: Квас благодей.
6: 20 лет с вами.
3: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 000 рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке одной.

0: трехкомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
8: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
10: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
11: Новое радио.
12: Радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. Эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 8 июля в Красноярске облачно, днем плюс 24, ночью плюс 12. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
8: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
10: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
12: Отметь корпоратив с «Good Night». Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.

0: 385 0 96 561. Возрастное ограничение 18+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
12: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Моя игра, моя игра, это вот это.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 8 июля в Красноярске облачно, днем плюс 24, ночью плюс 12. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов. Уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
8: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
9: Такая круть! Еще хочу!
10: Это ты о чем?
9: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
10: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать.
9: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
11: Для лиц старше 9 лет.
12: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
13: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».

Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками? Это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое – это вот это.

Скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб.
0: 12+. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Полина Гагарина, ее суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Спектакль окончен в эфире «Нова». Спектакль будет продолжаться и не закончится никогда, если ты прямо сейчас скачаешь новое приложение «Радио Хаб», чтобы 24/7 наслаждаться прекрасным суперхитами, суперновинками нового радио. Во-первых, это бесплатно и без регистрации. Уже хорошо. Во-вторых, стабильный поток и фоновое прослушивание. В-третьих, можешь либо слушать эфир, либо смотреть трансляцию, и все это в любой точке мира. Чего сидишь? Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в четверг, 9 июля, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Красноярске 5.
1: Новое. Детям до 14 лет запретят делать маникюр, а подростки от 15 до 17 смогут его делать после согласия родителей. Ограничение вступит в силу с 1 декабря. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим экваториальным суперхитам, суперновинкам Новорадио на 20 минут без рекламы. Отсюда наслаждайся. Я Вадим Данилин тоже тут. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: радио. Здесь так красиво.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

Алекс Уоррен со своим суперхитом в эфире «Нова». Тем временем пишут, что москвичи, оказывается, начали сдавать себя в аренду на шашлыки. За 3000 рублей можно заказать себе компанию для пикника. Человек поможет пожарить мясо, поддержит разговор, скажет тост и сыграет на гитаре. За последний год спрос на такие услуги выросли в 3.5 раза практически, особенно в Москве. Ну, сразу скажу, далеко за компанией ходить не нужно. Перед тобой, ну, в моем лице, человек, который готов побыть частью твоей компании. Шашлыки жарить умею, траву косить умею, обращаться в личку.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6569.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
7: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
12: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
13: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
12: У Зоты?
13: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
12: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
13: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
14: Премьера на домашнем.
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
14: О таком враче мечтают многие.
16: Этот красавчик свободен?
14: Но получит его только зрительницы домашнего.
17: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
14: Женский доктор.
18: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
14: С настоящим мужским характером.
19: Я здесь, рядом.
14: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
20: Новое это мы.
21: Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
22: С вами Анет Сайс.
23: С вами Рамиль.
24: С вами группа Добро.
25: Всем привет, с вами Звонки.
26: Всем привет, это Артик Асти.
27: Это Филатов и Кэрос.
28: Это Саня СТ.
29: Это Сергей Лазарев.
30: Всем привет, меня зовут Ёлка.
31: Всем привет, с вами Джонни.
20: Новое радио.
21: Новое радио.
20: Присоединяйся погромче.
21: Юрадио.ру.

0: мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Запала белая панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: Новое радио.
2: Радио.
3: Ты опять далеко.

0: делу время, потихий час о любви на 4 минуты в эфире нового. Ну и далее вся остальная информация касается опять-таки работы. Ну куда от нее деться? Денежку на отпуск зарабатывать нужно? Или хотя бы постотпускную денежку? Короче, удаленная работа может замедлять рост доходов, считают эксперты. По их мнению, комфортные условия, отсутствие конкуренции и привычка работать из дома со временем снижает мотивацию зарабатывать больше. Вот, кстати, ты знаешь, никогда редко, когда комментирую какие-то новости, но вот здесь я согласен. Не знаю ни одного человека, кто, работая из дома, по крайней мере, в моем окружении, кто, работая из дома, получал бы больше, чем он работает из офиса. Получает столько же, но чтобы на повышение ни разу не было такого. Возможно, я ошибаюсь, но...
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в четверг, 9 июля, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь. Рядом.
9: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан. Бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. И снова вакансия мечты с зарплатой 2,5 миллиона рублей. Хочешь? О ней расскажу через 20 минут, ибо сейчас время музыки. На новом радио жаркое летнее, твоей любимой. Суперхиты и суперновинки без рекламы нон-стопом. Далее твой непокорный слуга Вадим Данилин. Третий день прихожу в себя после отпуска. Ну, извините.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Мужчина влюблен. Это мод в эфире. Но когда мужчина влюблен, ему нужно намного больше денег, чем он зарабатывает. Вот, кстати, по поводу денег сейчас прямо-таки расскажу вам. Вакансия мечты на 2,5 миллиона рублей. Все, откладывайте все дела. Срочно, внимание. Смотрителя старинного замка с зарплатой в 2,5 миллиона рублей ищут в Уэльсе. Это Великобритания. Будущему сотруднику предоставят жилье прямо в замке, а в его обязанности войдут контроль за сохранностью исторического здания и обеспечение его безопасности. Ну, не знаю, как ты, я вот с удовольствием, знаешь, засунул куда подальше свою влюбленность и поехал бы, конечно, смотрителем работать. Во-первых, это красиво.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Уж два десятка лет для вас.
7: За тот же вкус, все тот же класс.
6: Вас благодесь, старый друг. Лучше новых двух.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
10: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
11: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
13: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
14: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
15: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
14: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
15: Да я и так думаю про зоту.
14: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
16: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
17: Премьера на домашнем.
18: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
17: О таком враче мечтают многие.
19: Этот красавчик свободен?
17: Но получит его только зрительницы домашнего.
2: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
17: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
17: С настоящим мужским характером.
0: Я здесь, рядом.
17: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Суперхиты.
5: Реклама.
17: рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Дэвид... Нет, не Дэвид Гетта, это Тиесто в эфире нового. Бриана Грейс также имеется. Ну и по поводу Beautiful Places, продолжение истории, отпускной, наверное, истории. Вот тебе новость о том, что с 1 сентября отели Российской Федерации будут обязаны заселять туристов без документов, но через МАКС. С 1 сентября крупные российские отели от 50 номеров будут заселять гостей без документов только через МАКС. Гостиницам уже поручили подключить сервис, установить оборудование и обучить персонал работе с новой системой. Не благодари.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: Радиохаб в своем магазине приложений. Радиохаб. 12+. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Бабас! Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Вернем

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Дима Билан. Так устроен этот мир. Суперхит на новом, но не могу я пройти мимо, конечно же, сегодняшнего большого праздника. День семьи, любви и верности. По этому поводу появилась весьма интересная новость. Во-первых, я вас поздравляю с этим праздником. Чуть позже об этом продолжим вести речь. А пока новость о том, что в России оказывается 63%, это очень большой процент, 63% жителей считают главой семьи маму. По данным исследования, чаще всего это объясняют сложившимся укладом или более решительным характером женщины. При этом за советами по важным вопросам россияне чаще обращаются к отцам, а к матерям по бытовым делам. Также исследование показало, что самой распространенной в стране остается семья из двух поколений, а главной семейной традицией – совместные праздники. Самое время, мне кажется, сейчас, вот сегодня вечером, отпраздновать это как следует. Двумя поколениями, а может быть даже и тремя поколениями. Поздравляю вас. Ну, поздравления будут немного позже. Дайте мне подготовиться. А пока мчим дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в четверг, 9 июля, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но... согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
8: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
9: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-Долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-Долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: У мужчин падает мужественность. Уровень тестостерона снизился более чем наполовину за последние 50 лет. Это все новости на минуте. Возвращаемся к летним суперхитам, суперновинкам, твоим любимым на 20 минут без рекламы нон-стопом. Далее твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут на пару часов. Всем привет!

0: Майк Познер, Дэвид Гетта со своим суперхитом в эфире. Новое продолжение сегодняшнего большого праздника. День семьи и любви и верности отмечается. Коллеги, я вас поздравляю. Вот. Новость весьма интересная подоспела о том, что, оказывается, служебные романы стали лучшим способом завести отношения в этом году, обогнав приложение для знакомств. К такому выводу пришли аналитики. Они отметили, что союзы между коллегами оказываются более крепкими и пылкими. Главная причина – это экономия времени. Люди проводят на работе до 90% своего времени, благодаря чему узнают друг друга гораздо лучше, чем случайных собеседников из интернета. По мнению экспертов, романы на рабочем месте помогают эффективно решать проблему одиночества. При этом сотрудникам даже не нужно выходить из зоны комфорта, чтобы пригласить кого-то на свидание. Ну, чем не повод сегодня пригласить коллегу куда-нибудь на свидание, а?
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу 1 плюс 1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
3: на новом радио. Реклама.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-02-6596.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Юквас уж два десятка лет.
9: Вкуснее благодея нет.
8: Квас благодей. Все так же хорош.
6: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
10: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Вкусные у тебя яблоки, но червивые. Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
13: Ха, ну ты сравнил.
12: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
13: И ты выбирай зоту.
14: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока, пока, котики. Мои пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться, жука, жука, пить.

0: здорово.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
3: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
12: Два дня, одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
13: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
15: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
16: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.
17: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Шикарный, красивый суперхит от команды «Винтаж», «Малахит» в эфире «Нового». Ну и возвращаемся к приятным новостям. Приятным, значит, это отпускным, наверное, да, летним. Если ты еще не определился, куда полететь отдохнуть, или у тебя выдались какие-нибудь свободные выходные, вот тебе лайфхак. 5 августа, я прямо сейчас смотрю на этот билет, 5 августа из Москвы можно улететь в Стамбул прямым 4-часовым перелетом за, внимание, 4000 рублей. Из Москвы в Стамбул 4000 рублей. Гоу срочно покупать билеты даже в долг, мне кажется. Здесь нужно покупать, потому что таких цен больше не будет. Не благодари.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в четверг, 9 июля, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
5: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай. Семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Покупка автоучастника — это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors — ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
11: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за лично дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. 90% россиян признались в ностальгии по нулевым. И почти 80% хотят вернуть почему-то именно 2007 год. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим экваториальным суперхитам, суперновинкам, жарким летним твоим любимым. На 20 минут без рекламы. Наслаждайся. Данилин тут.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Ольга, это Зиверт, суперхит эгоистка Вернова. Если в прошлом выходе рассказывала тебе о том, что лучшим способом найти свою вторую половинку в наше время является поиск среди коллег, то сейчас небольшое продолжение по этой теме, теме коллег. Но зайдем с другой стороны в эту тему. Штрафы для россиян за секс с коллегами хотят ввести депутаты. В Госдуме уже разрабатывают проект, который пресечет служебные романы между женатыми сослуживцами. Парламентарии даже готовы внести поправки в семейный кодекс ради этой меры. Плюсом предлагается прописать в брачных контрактах последствия измены и абьюза. И правильно, а зачем женатым? Холостым оставьте. У женатых замужних дома секс сидит, а холостым приходится туго. Мало того, что познакомиться сложно, среди коллег нужно искать вот этих душных, так еще не каждое знакомство до секса доводит. Ой, давайте не будем сейчас об этом, а?
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Thank you.

0: «Что было раньше». Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Ксеноншоп-24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
12: Возрастное ограничение 18+. Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.
13: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Полина Гагарина, «Безоружная», суперхит в эфире нового. Новость, которая перевернет твою жизнь с ног на голову. Недавнее свежее исследование итальянских ученых показало, что чтобы дожить до 100 лет, вовсе не обязательно вести здоровый образ жизни. Да, хотя он категорически приветствуется, категорически. Всех долгожителей объединяет еще одна черта, ты не поверишь какая. Это любознательность. Такие люди чаще сохраняют интеллектуальную активность, имеют хобби и легче справляются со стрессом. Ну и плюс еще весомый плюсик есть такой. Чтобы дожить до 100 лет, нужно питаться по средиземноморской диете. Но не будем сейчас о ней.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва, Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: 2 дня. Одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
6: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Где суперхиты? У нас в чарте.
9: Стильно.
6: Где суперновинки?
9: У нас в чарте.
10: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.

0: Ваня Дмитриенко, настоящая суперхит. На новом «Кажется, дождь начинается». «Кажется, дождь начинается». В общем, я по-быстрому с тобой распрощаюсь и буду таков. Нужно успеть срочно доехать до дома. Все-таки 2 часа. Я не знаю, сколько ты едешь до дома, конечно, от работы до дома. 2 часа я еду, честно скажу. Оставляю тебя в компании Данила Михайлова и твоей подружки Эви. Ровно в 6 вечера не пропусти вечернее шоу «Эвиленд». Теплый летний вечер с суперхитами, суперновинками, любимыми ведущими. Что может быть лучше, согласись? Только три таких вечера. Да постоянно, перманентно. Каждый будний день, 6 вечера, не пропускай вечернее шоу «Эвиленд». А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: Реклама. Knauf Broadband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Broadband – подходит для любой бригады.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-03-02.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так! «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь! 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: И новинки тоже в полном порядке, да и с погодой, как будто бы все хорошо, какой бы мощнейший ливень не обещали. С другой стороны, ну пусть будет, хоть пыль прибьет. Данил Михайлов на месте, 20 минут только музыки принимая. Отличного вечера.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Сегодня со мной в гостях Мэри Гу, прекрасная, потрясающая, красивая. Почему ты так сильно скрываешь свою личную жизнь?
2: Вот нужно было самим заранее обсудить, потому что я сейчас никак не комментирую вопросы про личную жизнь.
0: Вообще никак. Я не могу не спросить, я знаю, что кучу раз тебя уже спрашивали по поводу этой исполнительницы и кучу раз пытались расставить. Толкнуть лбами про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
2: Но если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то, ну, на мой взгляд. Играя по другим правилам, пишу, типа, о великом.
0: Мэри Гу через 10 лет.
2: А хочется, чтобы в удовольствие было все.
0: Но все-таки путь-то всегда тернистый такой. То есть
2: ты знаешь, сколько уже тернистости было на моем пути? Можно уже как-то уже чтобы по кайфу, уже надоело все это.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-900-002-6569.
5: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
6: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
7: ИП Хохлов, ОГРН 320-385-0096-561. Возрастное ограничение 18+.
5: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Такая круть! Еще хочу!
9: Это ты о чем?
8: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
9: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать.
8: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
10: Для лиц старше 9 лет.

0: Нове радіо. Нове.
1: Твоя любов іздавала звуки, похожі на шум океана. Твоя любов подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любов прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любов возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

прям захотелось где-нибудь стоять, не знаю, на красивой площадке деревянной, сколоченной. На ней у тебя стоит диджейский пульт, а перед тобой огромное количество танцующих людей. И главное, чтобы рядышком солнце светило и море тоже так жух-шух. Шух-шух. Ой, боже мой, боже мой. А тебе красивого продолжения лета, и пусть вот все, что я только что описал, каким-то образом да с тобой обязательно случится. И со мной тоже. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек вечера. Мое почтение.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово.
5: Но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
9: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
10: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
14: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
15: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
16: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
17: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
18: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: порадуемся немножечко за Олечку Серябкину, что она тревожится о вторжении небесных сфер в наше пространство. Вообще, когда звезды падают, надо какие-нибудь желания загадывать, но до звездопада у нас еще масса времени. Сейчас пока только-только погружаемся в июльский четверг, в такой еще даже не середины июльский четверг. Да, лето продолжается. Рабочий день уже все в прошлом. Красивых перспектив, с нас красивый музыкальный аккомпанемент. Эвиленд через 10 минут. Ну а пока в ответе за саундтрек Данила Михайлов. Мое почтение.
1: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. ОГРН 3231 9000-002-6596.
4: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Суперхиты, супер новинки на Паге.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: на новом радио.
1: Давай уедем в Эвиленд. Ребят, салют, вы слушаете Эвиленд, новое радио. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Устишкин.
2: Мое почтение.
1: Сходу, сходу, вы все привыкли, что я, значит, трачу много времени на саморазвитие. Я смотрю рилсы и узнаю оттуда много интересного. На прошлой неделе мы выясняли с Осиной Талией. Осиновая, Осиная. В этот раз я узнала просто невероятное. Вот мы часто говорим про то, что хомяков заводят для того, чтобы научить детей смерти. Ну, чтобы они знали, что смерть — это неизбежная история. Сегодня мне попался рилс, где говорится о том, что, скорее всего, большая часть из вас, своих хомяков, отправили на тот свет живыми.
2: Опаньки.
1: Оказывается, что, хомяки впадают, да, в спячку. Ага. И ты вообще не отличишь, умер он или спит. Но если он,
2: ребятушки,
1: спит...
2: Ребятушки, обратите внимание, с какой улыбкой она это все рассказывает. Ой, где слезы, да.
1: Ну, я радуюсь тому, что я сейчас многих спасу, понимаешь, хомяков.
2: Ага. Давай, давай.
1: Что если он в спячке, то он мягенький. То есть ты его поднимаешь, он просто, ну, такая
2: кукла-игрушка. А если он как картофельно-волосатая?
1: То, скорее всего, да. Скорее всего, все правильно. И там просто в комментариях, а там было очень, там тысячи комментариев, и все писали, что, ой, он что, мог уснуть, и все. Я поняла, что огромное количество людей не знали, что хомяки впадают в спячку.
2: Вот так вот уложили себе по греху.
1: Представляете?
2: По греху на душу,
1: вот
2: да.
1: Те, кто это делали, живите с этим. Те, кто еще не делал, господи, знаете, что они могут просто спать. Я просто не знала это. Хомяк,
2: да,
1: и спячка.
2: Я тоже не знал.
1: Представляешь?
2: Не, ну ладно, я понимаю, допустим, зима, и он там в каких-то природных условиях
1: нет,
2: живет. Но
1: а
2: это
1: он...
2: же дом, клетка.
1: Он может на рандоме просто вот так уснуть.
2: Ну, мне кажется, если я заведу медведя живого,
1: ну, да,
2: он у меня в квартире не будет засыпать зимой.
1: Ну, такая типичная зверушка, да.
2: Ну,
1: для
2: а
1: дома.
2: Что,
1: мы
2: да.
1: же русские.
2: Мы же русские.
1: Это же я,
2: у нас
1: вот я об этом
2: есть.
1: Говорю. Да, вот тут домашний питомец, медведь.
2: Надо же его научить на балалайчике наяривать.
1: Ну, короче, я в шоке. Меня это так потрясло, что я
2: себе. Вот тоже вот в цирке у запашных еще медведи в спячку впадают, и зимой они не гастролируют из-за этого. Так выходит. Я все-таки думаю, что, может быть, это какой-то вот, знаешь, там. Не на «е», а как там, на другую букву. Обман, обман, вот.
1: Ты хочешь сказать, что хомяки не впадают в спячку?
2: Ну,
1: или мы сейчас про медведя?
2: В природных условиях, может быть, они и впадают, конечно,
1: нет,
2: в спячку, как
1: она
2: и многие.
1: Она прям показала,
2: вот.
1: Она его берет, а он реально мягенький такой. Он говорит, ну все, уснул. Он скоро проснется, типа,
2: ну,
1: надо ему дать поспать.
2: Проснется через там пару часов, но...
1: Нет, нет.
2: Надо ему дать прям вот месяц
1: хомячья,
2: целый.
1: Хомячья спячка. Понимаешь?
2: Так.
1: Поэтому я вам дарю эту информацию. Вообще, понимаете, вы можете не смотреть рилсы абсолютно и тики-токи. Я вам все перескажу, все самое интересное, кроме репостов Олега, как всегда. Потому что я все еще собираю всю ту дичь интернет.

0: Это, ну... Ну, я просто заберу это в отдельный пост, я ему обещала. Потому что то, что наш Олежек репостит, я бы его, конечно, психдиспансер показала. Ему бы надо. Ему бы два отпуска подряд выписать, то, что он репостит.
1: Тихий шизик,
0: реально.
1: Да, такая?
0: Реально.

0: Так, ребят, слушайте, мне тут Екатерина написала, что, оказывается, хомяк из того видео умер, и девушка носила его к ветеринару. Так что, возможно, хомяки не впадают.
1: А потом еще полгода в коробке держала, вдруг сейчас проснется.
0: Жесть.
1: Вот смотри, критическое мышление в данном случае все-таки сыграло мне на руку, что я сразу не начал в ладоши хлопать.
0: Это
1: вот
0: просто
1: это, что...
0: дед, у тебя опыт.
1: Это есть такое, дед.
0: А у меня надежда на лучшее всегда.
1: И ты знаешь, когда ты меня называешь дед, мне это нравится.
0: А что плохого?
1: Очень хорошо, очень
0: уважительно. А я потому что не негативно, а положительно.
1: 100%. А в негативе дед я даже себе не представляю.
0: Ну,
1: Калина пытается иногда. Но, с другой стороны, он на 3 года моложе. Ну, господи.
0: Тебя?
1: Конечно.
0: А сколько ему лет? Подожди, а сколько ему лет?
1: Ну, он то ли 87-го, то ли 88-го.
0: Так он дед. Подожди, стой, подожди.
1: Ну, мы 10 лет здесь, на новом радио, вместе трудимся, конечно.
0: Да он просто после того, как с Райт Рауном подружился, он же теперь одевается, как подросток.
1: А он теперь пытается...
0: Молодиться. Подожди, тебе 40.
1: Один.
0: Тебе уже 41?
1: 41.
0: Тебе будет 42?
1: Будет 42.
0: Тебе будет 42?
1: Я надеюсь, что и 89 тоже.
0: Стой, подожди.
1: Как Познеру.
0: Тебе все это время было 41 уже?
1: А ты знаешь, что ты когда родилась, ты первый год уже проживаешь?
0: Я знаю. И оказывается, что мне вот сейчас в апреле исполнилось не 30, а типа мне уже 31
1: живу. Типа 30, да.
0: Не хочу об этом думать.
1: Не думай.
0: Стой, подожди. Если тебе 41, почему я думал, что тебе 40, то 41 минус 3 Калинину... 38?
1: Ну...
0: Калинину 40 почти! Калинину все время было 40 почти.
1: Слушай, ну, мужчина седой, ну что?
0: Стой, подожди, смущает? Подожди. А как он в 40 может быть таким? Он как Райт Раун, им 12 на двоих. Я в шоке. Жесть, подожди. Так, тебе 41, ему 38, Райт Рауну сколько? 34?
1: 4.
0: Или 35?
1: Подожди. Он 93-го года.
0: 93-го. Я 96-го. Плюс 3.
1: Ну, 33.
0: Получается ему 33. А, так, Лапиков мелкий. Астахов старше на год. Меня ему, значит, будет 30. Или ему уже 30.
1: По всем прошлась.
0: Я пытаюсь понять, кто самый младший. Лапиков?
1: Да?
0: Я хочу быть самый младший. Пусть увольняется. Не надо, конечно, Димочку никуда увольнять, но это как-то... Какие мы все пенсионеры! А Титову сколько исполнилось сегодня?
1: Вот, кстати, мы к чему подводим-то?
0: Да, у нашего программного директора. Сашульки, Титульки. Но он не слушает нас, я надеюсь, что он отдыхает от наших голосов. И реально в отпуске. Но у него сегодня днюшка. Но он тоже какой-то старый, он как-то говорил, я ему не верю. Хотя он одной водой питается, он не стареет вообще.

0: Ладно, все грустные вот эти вот истории мы ставим на паузу пока. А что у нас? Какая-то музыкальная композиция хотела пробраться, а я хочу тему озвучить, и можем пробираться
1: потом, музыкальные чертоги. Потом проберемся.
0: Друзья, сегодня день семьи, любви и верности вообще-то. Почему никто об этом не пишет, вообще не понимаю. Вы что, бездушные? День прекрасный, светлый, праздник чудесный. Поэтому тема у нас будет такая же светлая, прекрасная, чудесная. Рассказывайте, пожалуйста, где и как вы познакомились со своей второй половиной, со своим целым, со своим мужем, со своей женой. Вот вся вот эта ваша ячейка, как сформировалась, где был зародыш положен.
1: Вот любопытно, сейчас в интернете чаще люди знакомятся или все-таки в офлайн?
0: Да, вот интересно. У меня есть милая история, я расскажу, наверное, после перерыва, когда мы будем слушать рекламу, чтобы зарабатывать бабки. Угу. Вот, и как раз, когда вы будете писать свои истории, мы их будем читать. Но мне почему-то кажется, что вот мое поколение, вот это вот несчастное, одинокое...
1: Вы, в принципе, знакомитесь в офлайне, и там и остаетесь. Точнее, в онлайне.
0: В онлайне,
1: и
0: да.
1: И там и остаетесь.
0: Привет. Хорошо, если это куда-то дальше пойдет, потому что у нас, понимаешь ли, признание в любви — это количество лайков и ответов на истории. Если уже такой замес имеется, то это почти серьезные отношения. Поэтому мне хочется послушать адекватных
1: историй. У нашего поколения, если ты выложил на стенку в ВК песню, то тоже, пожалуйста, изволь отреагировать, что это прям признание чистосердечное.
0: Ну, это очень серьезно. Да. Это очень открыто.
1: Конечно.
0: А тут-то втихую, ты понимаешь, ты очень легко вычислить. Если парень не лайкает твои посты, но лайкает твои сторис, это значит, что он шифруется, и ты, скорее всего, у него такая не одна.
1: А как посмотреть, кто лайкает сторис? Это
0: надо только ты видишь.
1: Манипуляции.
0: Ну, вот я же вижу, кто лайкает мой сторис, а этого больше никто не увидит. Поэтому он как бы тебе закидывает удочку, но твои посты, которые все могут посмотреть, он не лайкает, он тихушник. Ну, ребята, я вас сейчас всему научу. Поэтому заглядывайте в наши социальные сети, там у нас сосисочная уже открыта. Голосуйте, пишите свои истории, будем вас поздравлять, радоваться за вас. Постараюсь от всего сердца, конечно же.
1: А сейчас давай тоже от всего сердца порадуемся за то, что у нового радио есть великолепное приложение Radio Hub.
0: Radio Hub!
1: Radio Hub! Скачивайте в своем магазине приложений, пользуйтесь жестко, беспощадно и с удовольствием, потому что это мега удобное приложение.
0: Да, и это нас, я объясню, для чего это нужно. Там собраны абсолютно все, что у нас есть. Хит-парад, высшая лига, 1+1, Эвиленд, выходного, все наши проекты, фрешток, скорее всего, там тоже, конечно же, есть, ЧБР. Все там есть, вы можете слушать, вы можете переслушать, вы можете задуматься, а что же было в апреле? И, пожалуйста, открывайте, все там собрано, наслаждайтесь.
1: Да. Мало ли у вас радиоприемники ловят где-то, а радиохаб, он точно даже на парковке на любой.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
3: Радиохаб. 12+.
2: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Arban это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Arban будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Arban будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Arban. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд. Идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол». Первый этаж.
7: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Значит, у меня есть такое хобби. Я вообще-то, помимо того, чтобы, помимо того, что красуюсь в социальных сетях, я еще снимаю добрые новости. Вот. И значит, это, как правило, просто набор каких-то таких, знаешь, ну, улыбашек, назовем так. И значит, мальчик, с которым мы снимаем, оператор, он нашел очень милую новость, что на самом деле можно заправить машину 46 рублей за литр. Но есть нюанс. Это на границе России и Казахстан. Но в целом, если вы где-то недалеко, можете пользоваться. Я пытаюсь поднять всем настроение, всем тем, кто все еще отказывается от метро. Вот.
2: На границе России и с Казахстаном. Но можно еще электричку купить себе.
1: Электричку
2: электрокар,
1: купить?
2: Электрокар, в смысле, да.
1: А я-то представляю электричку. Меня второй раз на этом ловят. По-моему, до этого меня тоже кто-то уже ловил. Называйте своими именами, пожалуйста, вещи. Электричка — это вот сесть и поехать в Сергиев Посад.
2: Это собака.
1: Он начинается.
2: Да. Поехали. За секс с коллегами хотят штрафовать.
1: Опа.
2: В Госдуме предложили жестко наказывать женатых изменников за служебные романы. Да.
1: Нет, женатых-то, да, да, да. Конечно, мы накажем жестко. Окей,
2: да. Вот, причем для этого они планируют изменить семейный кодекс.
1: Ну-ка.
2: И далее, разрешить указывать в брачных договорах, а кто-нибудь вообще их когда-нибудь видел в глаза?
1: Брачный договор,
2: да,
1: хорошая,
2: да, да,
1: тема.
2: Наказание за измену или за что-то там еще. А также условия передачи имущества пострадавшей стороне. То есть узнаешь, что, значит, там произошло, как оно происходит. Вот смотри, я, например, ну, прекрасно себе и замечательный Альфонс.
1: Так.
2: Живу в квартире у своей, допустим, избранницы.
1: Так.
2: Ну, допустим. И она мне изменила. Как я себя веду? Я говорю, глупышка. Бывает. Ну, глупости. Да, чепуха.
1: Я люблю тебя, все оступаются.
2: Конечно. Если же происходит наоборот, она живет на моей территории, да?
1: Да.
2: И я об этом узнаю, то, соответственно,
1: что? Там уже не глупышка.
2: Там уже
1: не бывает.
2: Брачный договор прям вот.
1: Конечно.
2: На, ешь его, запей чем-нибудь там, пожалуйста.
1: Нет, я осуждаю. Нет,
2: потоком,
1: ребят.
2: Потоком кипящих новостей.
1: Я осуждаю измены. Секс с коллегами супер, если вы оба свободны. Вот давайте, вот учитывайте вот этот нюанс. В целом, всем плевать, что вы будете делать.
2: Не, мне просто любопытно, как это можно прописать вообще. Измена же, она вообще как-то вот, ну, никак законодательно не наказывается.
1: Так и пишешь, если кто-то из супругов изменяет, тот лох цветочный остается без всего, будет жить на улице до конца своих дней. Угу. Все переходит к пострадавшей стороне. И все. И дальше...
2: И потом уже провокации всякие устраивают,
1: а
2: когда
1: какие
2: он тебе
1: провокации?
2: Надоел.
1: Как можно, ну как можно спровоцировать верного
2: а
1: человека?
2: А ты что, не смотрела вот эти всякие шоу? Ты работал на
1: я
2: телеканале.
1: Я смотрела.
2: Вот именно, есть подстав
1: шоу...
2: на подставе.
1: Подожди, есть шоу, называется «Измены». Я так его люблю. Оно, к сожалению, больше не выходит. Там смысл в том, что, например, жена подозревает мужа в измене и вызывают бригаду шпионов. И они за этим мужем неделю на огромном фургоне везде мотаются.
2: Беспалево, абсолютно,
1: абсолютно,
2: да.
1: Абсолютно, никого ничего не смущает.
2: Конечно.
1: Они где-то к середине сезона, второго причем, осознали, что это действительно палевно, и пару раз к ним якобы подходил муж и говорил, а что вы вот, кто вы такой, что вы за мной ездите? Но у них там есть еще мобильная группа, mm-hmm. То есть это люди на легковых машинах, у них есть коптер, который они поднимают наверх, вычисляют каким-то образом, в какую квартиру он пошел, снимают факт измены, и потом ему мстят. Это очень смешно, очень хорошее шоу. Это лучше, чем «Беременна в 16». Это лучше, чем «Ждули».
2: Даже, может, лучше, чем «Решала».
1: Я не знаю, кстати, что такое «Решала».
2: И хорошо.

0: Ребятушки, вы бы слышали, как страдала дорогуша Эви.
1: А я вам так скажу. Ребята, композиции. Эта песня, ей примерно 74 года. Я сейчас только... Ну, ты все-таки помладше, тебе 72. Я сейчас только осознала, что следующая весна моя будет той самой 31-й, если я не умру. Ну, я надеюсь. Это и радостно, и грустно мне от этого. Одновременно. Или одновременно.
0: Ну, если вспоминать Евгения Гришковца, то два варианта допустимы.
1: Ну, мне нравится.
0: Не напрягаемся, да.
1: Я передумала читать комментарий, я забыла еще пожаловаться быстренько. Ага. Значит, я уже говорила с тобой, по-моему, вчера об этом, что я не помню, когда в последний раз ходила в больницу. Мне от этого стало...
0: Так радоваться надо.
1: Мне стало от этого очень грустно и тревожно, что я, возможно, что-то упускаю, потому что после того, как я тебе сказала, все рилсы у меня про то, что вы можете даже не знать, что у вас рак, потому что он не болит.
0: Да.
1: Вот, мне
0: и
1: 30 лет.
0: И тут же мертвый хомячок еще
1: вдобавок. Да, понимаешь, что у меня еще в рекомендациях? Да. Вот, мне 30 лет, у меня болел живот, и все у меня...
0: А вчера еще новость про биохакера, который тратил какие-то бешеные бабки.
1: Понимаешь, и поэтому я решила, что я завтра же утром пойду сдавать всю кровь мира, которая у меня есть, на все, что угодно. Я еще понимаю, что надо бы...
0: А ты же понимаешь, что можно занести инфекцию при анализе?
1: А это я тебе дальше сейчас расскажу. Значит, я очень давно не была у гастроэнтеролога. Ты вообще когда-нибудь глотал трубку, так сказать, кишечку? Вот это вот заглатывал?
0: Че ты было в школе или там?
1: А, и все, ты не делал ФГДС больше ни разу.
0: Что это вообще? Ну, ладно уж ты.
1: Ну, через рот, когда тебе трубку засовывают, и желудок смотрит.
0: Через рот. А могут только через рот, да?
1: Там есть еще другая опция.
0: Другая.
1: Кстати, в твоем возрасте можно,
0: Да?
1: Да.
0: Там, по-моему, расчехлить. Пальцами обходится, нет?
1: Нет, тоже трубка. Но ты спишь, поэтому тебе не так обидно от ощущения того, что с тобой что-то делать. Короче,
0: беспомощности своей.
1: Я, значит, думаю, что пора эту трубку-то, заглотить, потому что мне теперь после всех рилсов кажется, что у меня тоже живот болит, что у меня, может быть, там уже не то, что гастрит, а там гастрит-гастритович какой-нибудь. Но мне так не хочется, и я все пытаюсь, я вот с чатом GPT пытаюсь выяснить, можно ли проверить желудок, не залезая туда сторонними предметами.
0: Конечно, к бабушке едешь в деревню какой-нибудь, трогает тебе и говорит, да, диагноз будет озвучен.
1: А все почему? Я делала ФГДС 3 раза в жизни. 3 раза. И...
0: Это 1 раз по назначению, 2 для удовольствия.
1: Нет, все по назначению. Ага. Я не настолько сумасшедшая. К сожалению, все были по назначению. И значит, мне опять попался рилс о том, что оказывается, что через эту трубку тоже можно чем-то заразиться.
0: Угу.
1: И там в комментариях все пишут, что это вранье,
0: ну это в эфиопской больнице,
1: что...
0: может быть, потому что там могут не промыть.
1: Ну
0: да.
1: Там буквально одна трубка на всю племя.
0: Она даже, может, через одного проходит и в другого проникает.
2: Создатели нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
5: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
12: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026. Выпуска. Верни.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Новое. Uno, dos, tres, cuatro.

0: Ребят, мы сегодня обсуждаем...
1: На новом радио.
0: На новом радио. Вы слушаете Эвиленд. Ага. Мы сегодня обсуждаем, как вы познакомились со своей половинкой второй. Мне не очень нравится эта половинка, потому что мы все должны быть целыми. Но вы поняли, что я имею в виду.
1: И с любимым человеком.
0: С любимым человеком, да. Который впоследствии, возможно, стал вашим мужем или вашей женой. Потому что сегодня день семьи, любви и верности. В общем, все вы уже поняли. Давайте читать.
1: Погнали. Когда-то давным-давно нас с мужем связал PPAN.
0: Что это?
1: Это некое автосообщество. Всю юность ходили одними дорожками и в одних компаниях тусовались, но друг друга не знали, а по итогу с 2013 года вместе женаты дочь. Опа!
0: Это очень милая история.
1: Очень милая. Ой. Или вот, смотри, вообще классная история от Сереги. Вы не поверите, мы познакомились на мусорке. Ну, то есть не Сержа там подобрали и отмыли. Нет. В составе разных комиссий проводили осмотр площадок твердых бытовых отходов и случайно познакомились, все, погнали дальше.
0: Как
1: вместе.
0: Это работает? Вот
1: огонь, да?
0: Я вам сейчас расскажу историю про вот своего нового знакомого Данчеса. Это очень милая история. Он, значит, ему уже там 35 лет, он всю жизнь встречался с девчонками, все это заканчивалось грустно, вот эти разбитые сердца с двух сторон и прочее, прочее, прочее. И тут он вышел гулять с собакой, и во дворе его там окликнула компания из девчонок, попросила то ли сфоткать, то ли что, и он среди этих девчонок узнал свою соседку и говорит ей: мы с тобой живем в одном доме 3 года, ты никогда не здоровалась даже в лифте. Что-то похихикали на эту тему, и все. Выяснилось, что они действительно там 3 года жили в одном доме, друг над другом, никогда толком никак не коммуницировали, и в итоге у них на прошлой неделе была свадьба.
1: Бау!
0: Знакомство произошло вот у них зимой, и вот они уже поженились, потому что выяснили случайно, вот в ходе вот этой вот встречи начали общаться, что они просто как будто вот 2 одинаковых человека. Прям он думает, она говорит и так далее, очень много общего, и вообще никогда такого не было. И вот, представляешь, новая ячейка общества случилась.
1: Красотень.
0: Рандом!
1: Смотри, похожая история. Ну, похожая по сути.
0: По вайбику, ну-ка.
1: Да. Познакомились через знакомых на праздновании дня рождения. Теперь у нас 5 детей. Счастливо, обожаем друг друга.
0: Это потрясающе.
1: Или вот смотри, раз на матрас история из Калининграда. Пришел в ночной клуб, год 1996, увидел красивую талию, схватил, потанцевал. Вместе так и живем.
0: Не, это 30 лет получается. Какой ферзь?
1: Дмитрий, между прочим, да.
0: 30 лет,
1: 30 лет вместе, поздравления от души.
0: Это очень круто.
1: Мы познакомились в детском садике. А сейчас готовимся к свадьбе. Вероника пишет.
0: Да как? Ну как?
1: Молодая,
0: ну,
1: красивая,
0: как
1: девушка.
0: Это, ну как это работает?
1: Офигеть вообще.
0: Вы, друзья, вы вернете мне веру в любовь.
1: Я тебе продолжу. Анастасия, подружка, сказала, что мной очень интересуется наш общий друг. А ему то же самое сказали про меня. Ну то есть, на самом деле, обманули, ага. Получается, да? Вместе 21 год, 6 детей.
0: Сколько?
1: 6, у меня мурашки, прям смотри.
0: Офигеть.
1: 6. Я знаю, как... Нет, я с трудом знаю, как с одной.
0: Пытаюсь понять. Ребят, восхищение.
1: Восхищение вообще. То есть мы сейчас насчитали 1,5 дюжины, мне кажется, деток.
0: Там уже футбольная команда.
1: У одних 6, у других 5. Вау! Сегодня про 16 новость была в одной семье.

0: новым радио. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 316-246-800-577-71.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Оказывается, я опять профукала шанс встретить мужа своего будущего. Вчера был праздник Ивана Купала. Оказывается, надо было гадать, венок кидать, что-то там медом мазать, или это медовый спас, я не помню.
1: Но медом мазать все равно хорошо.
0: Гадание на всяких... траву под подушку надо было... Короче, ага. Есть целый список того, что нужно было сделать для того, чтобы у тебя случился муж. Я об этом не знала, ничего не сделала. В итоге опять скажу маме, что если что, это не я, это просто Иван Купала быстро закончил.
1: Не так, дорогуша, если твое, оно к тебе придет. Вот смотри, сообщение от Валерии. Мы сегодня у вас, друзья, интересуемся, а вы активно делитесь информацией о том, как познакомились со своими любимыми людьми. Так вот, муж работает в такси.
0: Ага.
1: Забрал веселую в 6 утра после закрытия караоке в день моего рождения. Вот. Но муж это нынешний, а тогда это был просто
0: таксист.
1: Водитель.
0: Да. Ну, типа, просто таксист.
1: Вот. Пыталась я с ним познакомиться.
0: Пьяная. Ну, веселая.
1: Да, веселая, да. А Настя, значит... Вот, просила номер, он не дал и вообще показался мне высокомерным. Прошел год, мы встретились у меня на работе, и уже он проявил интерес.
0: Подожди, подожди. А Селяви. Как он? Она теперь тоже
1: уже
0: таксист?
1: В этом году.
0: На какой работе?
1: Ну, может быть, не знаю, доставку, допустим, какую-нибудь сделал, если в такси дальше работает.
0: А он узнал ее, или это он познакомился с ней как с новым человеком?
1: Поженились в этом году.
0: Мне нужно больше подробностей этой истории.
1: Ну хорошо, Валерия, пожалуйста, продолжите сообщение. Эви его не пропустит.
0: В общем, Валерия поехала тусить, познакомилась с таксистом. Через год устроилась в такси. Опять с ним встретилась, и теперь они муж и жена.
1: Не устроилась. Вот Вячеслав пишет. Может быть, он как раз и есть? Нет, не он. У них подольше продолжительность совместной жизни.
0: А может быть, я зря тогда...
1: Мы с женой познакомились в караоке. Вместе уже 7 лет, но она до сих пор петь стесняется. Опа.
0: Может быть, я зря тогда с курьерами не знакомлюсь, а со мной как-то была неделя.
1: Ну, кстати, зря не знакомлюсь, потому что курьер-то обеспеченный, как мы знаем.
0: Нет, я уже переключилась, я поняла.
1: Спортивные.
0: Теперь... Не-не-не, я поняла, что нужно смотреть в сторону сантехников. Сантехников и слесарей, и вот людей, которые умеют
1: которые
0: работать руками.
1: Которые плитку кладут, а сварщики, так это вообще и запредельное сварщики, что-то. Да-да-да.
0: Рабочие ручки еще никогда никого не расстраивали.
1: Эй-эй-эй.
0: А эти ручки еще и зарабатывают хорошо. Девочки, кто гадал на Иван Купала? Расскажите, что там? Может, мне сегодня надо? Может, мне там нужно загадать кого? Может, в Кострому поехать? Там, кстати, есть кольцо, через которое нужно пролезть и замуж выйти.
1: О!
0: Что делать, блин?

0: девочка написала. Я из Костромы, но что-то про кольцо первый раз слышу, через которое нужно пролезть, чтобы замуж выйти. Там есть то ли надпись «Я люблю Кострому», какой-то арт-объект, то ли там буква «О» в слове «Кострома» в виде кольца. Ну, в общем, там есть какая-то окружность, через которую тебе необходимо пролезть, и тогда ты выйдешь замуж.
1: Я слышал, что в Ярославской области, в твоей...
0: Моей любимой.
1: Второй родине, да, имеется некий синий камень. Да, что-то похожее.
0: А вот это я не знаю.
1: Потом еще что там имеется. Имеется дорожный знак, с которым все фотографируются имени Артемия Лебедева. Его снесли вообще, дребедень это или нет, или есть?
0: Это я тоже не знаю.
1: А был такой, представь себе, потом...
0: Возможно. Ну, я знаю, что много медведей в Ярославле. Нам нужно им всем носы тереть на удачу.
1: А, фу, я уж чуть-чуть...
0: Тихо, не теряйся, не теряйся.
1: По помойкам бегают, как псы.
0: Не теряйся, не теряйся.
1: В Сибири.
0: Да, у нас чисто вот идет, как крыса возле моего подъезда. У нас в Ярославле медведи так ходят. Ждут, когда Ярославы мудрые придут.
1: Я вот думаю, долго ли мы будем еще умалчивать тот факт, что в России запретят маникюр для детей до 14 лет?
0: Да.
1: С 1 декабря в силу вступит обновленный ГОСТ. Для салонов красоты. И по новым правилам детям до 14 лет будет запрещен обрезной маникюр, наращивание и покрытие гель-лаком.
0: Обрезной подросткам, маникюр.
1: Да, с 15 до 17 эту услугу окажут, но только с разрешения родителей.
0: Мне почему-то казалось, что раньше так и было. Может быть, там его
1: с разрешения отменяли? Родителей. Я вообще себе плохо представляю, что дети ходили в маникюрные
0: салоны.
1: А
0: ты просто просто не в лоре, так сказать. Не следишь за тем, как выглядят современные детишки.
1: Я ногти крыс
0: всегда, да. Понимаешь, сейчас девчонки юные, 12, 13, 14 лет, они себе вот наращивают вот такие вот метровые шпалы и ходят с ними, потому что это очень модно.
1: Понятно.
0: Понимаешь? И
1: а я еще слышал, что сейчас девочки говорят, что модно, когда у пацана разбит телефон. И они начинают свои там айфоны там или что-то, что колотить. И вот чтобы он с трещинами был, он такой брутальный, там берет телефон. Алло, да.
0: Меня пугают все эти тренды.
1: Я небрежно отношусь
0: меня
1: к своим.
0: Пугают все эти тренды.
1: Потом мама ему таких же подзатыльников. Хотя нет, никто же сейчас, да? Да, какие еще подзатыльники, что за глупости вообще? Ни в коем вообще разе.
0: На гречку коленечками не встаем, ремня не касаемся.
1: Нет.
0: Как говорится, меня за плохие оценки никогда, за хорошие никогда не били.
1: Да. За хорошие.
0: Ну, как ты так?
2: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Так, ну что, продолжим. 14-летним запрещено, значит, маникюры отныне. 16-летним соцсети.
1: Что?
0: В обозримой перспективе. Ну, это такой мировой тренд, который у нас тоже в стране поддерживают. Типа, до 16 лет дулю. Иди книжки читай, смотри телевидение.
1: Ну, 16 жестковато все-таки, ну, мне кажется.
0: Ну, нормально.
1: Ну, давайте хоть... Ну, просто 16, это 9 класс уже. 9-10.
0: Я закончил школу в 16. Поступил
1: вот,
0: в универ.
1: А ты вообще...
0: Ну, так вот вышло.
1: Закончил 16, а тебе уже 70. Как-то время вообще
0: да,
1: летит нещадно.
0: Да, с внешностью повезло.
1: У тебя другое.
0: Я уже в школу ходил, когда мне не верили, что у меня проездной школьный.
1: Уже бородатый был.
0: Ну, бакенбарды были,
1: ничего
0: да.
1: Себе.
0: Может быть, родители ошиблись, конечно. Ну, как-то вот я там года 4 рос.
1: А, эти не засчитывали, да?
0: Не засчитывали, да. Потом, ну ладно, пойдем зафиксируем его все-таки. Да,
1: будет тебе ноль.
0: Вроде говорить начал, поэтому, может быть, что-то из него
1: выйдет. Можно.
0: Да. А дальше уже от 18 следующая новость. Россиян будут сажать за незаконную покупку крипты. Вот так вот Госдума приняла закон в первом чтении.
1: А можно подробнее, пожалуйста?
0: Да, под него попадают все площадки, криптобиржи, обменники и так далее, у которых нет лицензии Центрального банка Российской Федерации. Уголовка или крупный штраф грозит крупным трейдерам, держателям самих криптообменников, ну и тем, кто майнит без палева.
1: Майнит —
0: максимальное
1: это
0: наказание.
1: Что такое?
0: Ну, майнит,
1: это
0: добывает.
1: Просто...
0: Добывает, да, энергию тратит, создавая биткоины. Ну, или какую-то другую криптовалюту. За нарушение закона 7 лет тюрьмы предусмотрено, представь себе.
1: Друзья, все свои фермы вот эти вот выкладываем на Авито. Майнить больше мы не будем лево-право.
0: И все из Москва-Сити переезжаем куда-нибудь по скромнее.
1: Да, в Сызрань.
0: Да, бугать свои ламборджини попрятали.
1: И все.
0: Или же лучше, зафиксируйте все.
1: Конечно.
0: И законно колбасить себе.
1: Да.
0: Да. Тебя посадят, а ты не воруй.
1: Да, да.
0: Смотрела, да? Берегись автомобиля. Нет, врешь ты мне. Ничего ты не смотрела. Так.
1: Что ты взял, что я не смотрела, берегись автомобиля.
0: А ты смотрела? Ну скажи, какие актеры там снимаются.
1: Вообще ничего не помню.
0: Да?
1: Но мне кажется, я смотрела его примерно миллиард лет назад один раз.
0: Иннокентий Смоктуновский.
1: Это вот базовые вот эти вот фильмы.
0: Андрей Миронов.
1: Я обещала посмотреть «Сто лет...» после детства.
0: Да, что-то такое «Дней».
1: Да, а я в итоге не посмотрела.
0: Да сколько у тебя еще времени впереди? Господи, я тебя умоляю. Ко всему так относимся.
1: Сколько? Я вот смотрю на эту погоду, я думала, что я сейчас выйду и буду вот так вот прогуливаться, променадить по, значит, набережной нашей прекрасной, убеждая себя, что я очень люблю Павшинскую пойму и никогда отсюда не перееду. А я сейчас на это смотрю, и мне кажется, я сейчас поеду на такси за косарь домой. Ура! Круто!
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-Видео.

0: хочется всегда.
1: О, ребята, ты вообще просто... Я сейчас буду защищать Усишкина всеми силами.
2: А что я сотворил? Я что-то наделал, да?
1: Офф-топ. Но когда был Лапиков, треки ставились прикольнее и интереснее, чем при Усишкине.
2: Ну, очень хорошо.
1: Как вам не стыдно?
2: Да,
1: вообще
2: нормально. Откуда он их брал, интересно? Мне сейчас вот прям как-то вдруг стало любопытно.
1: Ты представляешь?
2: Ну ладно.
1: А
2: ну,
1: человек
2: что?
1: По-любому еще какой-нибудь твой знакомый. Арт. Знаешь, что человек?
2: Арт? Нет,
1: как
2: не знаю.
1: Как-то часто до этого писал.
2: Сейчас забанен будет.
1: Да, на самом деле это Дима с фейка пишет. 100%.
2: Да ладно, никаких проблем.
1: 100%. А, и, друзья, это
2: подожди,
1: было...
2: сейчас вот как будто бы Сергей Лазарев и Полина Гагарина получили.
1: Да.
2: Вот
1: что
2: вот
1: вы
2: прям...
1: имеете?
2: Вы что,
1: новая
2: вообще?
1: Композиция, да. Новый трек. Такой неожиданный дуэт.
2: Опять
1: двух
2: же.
1: Таких мастодонтов.
2: Мастодонтов.
1: Два
2: да.
1: больших артиста А-листа, так сказать.
2: Ну...
1: Что вы
2: и
1: имеете
2: тут какая-то
1: против?
2: Претензия?
1: Вы что имеете
2: супер
1: против?
2: Новинка такого масштаба прозвучала, а вы тут какую-то кулебяку накатали. Господи.
1: Кулебяка, ой. Это что такое? Это пирог?
2: Это снеть, да.
1: Это такой большой пирог с картошкой, да?
2: Да.
1: Захотелось кулебяку
2: вот,
1: жестко.
2: Кулебяку.
1: Горячую кулебяку и квас.
2: Причем?
1: Как вкусно.
2: Как ты по-русски прямо сейчас.
1: А я русская, потому что, а где бы взять-то это? Горячую кулебяку.
2: Доставку организовать.
1: Да мне кажется, кулебяки только в какой-нибудь корчме делают. Где еще?
2: Ну, почему бы и нет? Вот прямо оттуда сейчас берешь.
1: В такую погоду, чего сидим дома. Друзья, значит, я думала, что у нас будет добрый выход. Ну, давай еще кого-нибудь тогда, давай поругаем.
2: Давай.
1: Кого? Кто тебя бесит?
2: Ну, это в четверг. А в целом...
1: Ну, а завтра вот давай такой мини-прогревчик.
2: Меня бесит новости, которые я читаю.
1: Да.
2: Отвратительные
1: советую
2: какие-то.
1: Советую не читать.
2: Хорошо.
1: Вот, вот я плачу за это психологу, а тебе дарю бесплатно. У меня на этой неделе было две сессии с психологом. Если что, я занимаюсь обычно раз в две недели. Можете оценить мое психоэмоциональное состояние. Две сессии с психологом. И поэтому, если вы тратите время, вот если только проснулся, и первое, что ты делаешь, смотришь рилсы, читаешь новости, и даже не можешь сходить в туалет, я извиняюсь, без телефона, то у тебя, очевидно, проблемы. Это очень плохо.
2: Скажите мне, пожалуйста, покажите мне человека, который может сходить в туалет без телефона.
1: А ты удивишься, если ходить в туалет без телефона, то процесс не будет занимать до 30 минут. Оказывается, это быстрее происходит.
2: А как еще можно спрятаться от маленького новорожденного малыша, имея как раз при этом вот прям официальную, так сказать.
1: Такой-то день, такие слова.
2: Семьи, любви и верности.
1: Тебе не стыдно?
2: Ты знаешь, как на... работающего мужа смотрит жена в декрете.
1: Как? Как на врага народа.
2: Ну, как будто бы.
1: Потому что ты можешь мыться и выходить в люди. И не делать из этого события. Да нет, я думаю, у вас все супер. Не прибедняйся.
2: Про меховые наручники хотел тут рассказать, значит.
1: Я думаю, можно не похоже, да?
2: Не, их не нашли нигде, где не надо. Ладно.

0: Так, значит, мы сегодня обсуждаем, как вы познакомились со своей второй половиной, с любовью всей своей жизни, потому что сегодня день семьи, любви и верности. Вот, смотри, история тоже еще одна.
1: А можно я вот тогда тоже небольшую прелюдию?
0: Можно.
1: Получается, что диджитализм победил. Что наша сосисочная показывает, что абсолютное большинство познакомились в интернетах, да, и с большим отрывом на работе, вот, а уже на последнем месте... Ну, там, через друзей, через какую-то общую компанию.
0: Это странно, потому что все истории о том, как люди в жизни знакомились. Мне еще ни разу не попадалась история в сообщениях, в комментариях, что он мне написал, и мы влюбились. Вы либо лукавите, либо вы нас пытаетесь объегорить.
1: Объегорить, поддедюрить.
0: А, слушай, я вот тебе сказала, и вот сообщение. Познакомился со своей любимой женой в интернете. Все закрутилось, вертелось. В 23-м году сыграли свадьбу. Потом родился сын. Все быстро, но очень сильно люблю свою жену Валерию. Интернет-помощник. Всем любви крепкой. Да, и винчик сила.
1: Вот так вот. Или вот смотри, сообщение такое о достойной серии в сериале. Ну-ка. Долгоиграющем. Пришла на работу новенькая. Понравилась сразу. Сказал ей, что будет моей женой. А она, оказывается, была помолвлена.
0: Ой.
1: А парень был в армии.
0: А можно было бы сейчас...
1: А когда вернется, свадьба у них намечена. В общем, я в лес отбил. 18 лет вместе, трое детей. Да, знаю, что некрасиво, но ни о чем не жалею. Выходит, боролся за счастье.
0: Ну, получается, да, с одной стороны. Ну, слушай,
1: не факт, что, вот тут, что там бы
0: получилось,
1: все было хорошо.
0: Да?
1: Да. А тут получилось.
0: А тут мы видим, 18 лет — это достаточно убедительная цифра, чтобы не осуждать нашего друга.
1: Да и вообще, все эти осуждатели в комментариях, они потом пролистнули эту новость с дизлайком и дальше пошли.
0: Осуждать.
1: А тебе жить, да. Поэтому, да, все правильно.
0: Ладно, не осуждаем тогда.
1: В далеком 2006 году я из обычной школы перешла в гимназию. От Юли сообщение. У всех была там Аська. Время. Вот, меня зарегистрировали, и я через поиск нашла парня, написал, мол, привет, давай знакомиться. Год переписывались мы и не знали, кто как выглядит. Ты представляешь, а? В соседних городах жили.
0: Ну, пугающе.
1: Вот. Уже в том самом 2007 я зарегистрировалась в ВК. Как раз тогда и появился в конце 2006-го. Там мы уже впервые увиделись. Еще год переписок и созвонов. Представляешь, как вот томились в ожидании. В 2008 году, поступая в его городе в универ, встретились. Погуляли полгода, начали встречаться. 2,5 года вместе разошлись.
0: Господи,
1: через 6
0: там...
1: лет свела нас судьба вновь. Итог 10 лет вместе, дочке 9, сыну 6.
0: Что?
1: Вот тебе, опа!
0: Это очень странно.
1: Вот, смотрел же, как я встретил вашу маму?
0: Конечно.
1: Там они все друг с другом повстретили. Вот.
0: Я все еще считаю несправедливым. Несправедливым сюжет. Потому что Робин должна была быть с Барни до конца своих дней.
1: С Барни?
0: Да. Они лучше всего были вместе. Лучшая пара сериала.
1: Парни и его костюм хорошо смотрелись.
0: Да, тоже неплохо.
1: Да, очень а хорошо. Робин с Тедом Мосби?
0: Нет! Робин и Барни. Робин и Тед? Нет. Нет.
1: Барни
0: нет.
1: И...
0: А,
1: нет,
0: ну,
2: Эви Лэнд на новом радио. Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой, а если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
10: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
14: Новое. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Это Дорогуша сказала, вместо Риты Оры давай вот это вот поэнергичнее, по погоде.

0: Ребята, у нас сегодня была вообще очень чудесная тема, на самом деле. Учитывая, какая добрая среда выдалась, завтра должен быть такой жесткий четверг для баланса. Мы сегодня обсуждали, как вы познакомились со своей любовью всей вашей жизни. И вот очень милое сообщение, напоследок думаю его прочитать, от Лидии. Простояв 4 часа в очереди за бензином, я думаю, напишу вам нашу историю. Мы благодарны. 14 лет назад я работала официантом, а муж пришел отмечать Новый год в клуб. Дождавшись меня в 6 утра, предложил пойти к нему жить и принять его хозяйство. Интересно, что это значит. Так и живем вместе 14 лет, двое детей. Всех с праздником, семьи, любви и верности.
1: Аплодисменты. Красивые фотографии прилагаются.
0: Да, и тут прекрасная,
1: красивой
0: очень,
1: семьи,
0: очень
1: да.
0: красивая семья. Я просто думаю, как поменялись времена, что 14 лет назад это казалось нормально, безопасно, никаких у тебя
1: и
0: каких-то
1: вот
0: мыслей кривых.
1: И с какой перспективой, да, обрати внимание.
0: Да, да, да, да, да.
1: А сейчас, если он тебе ставит лайки, то он уже сомнительный персонаж.
0: Да, потому что почему он не зовет себя?
1: Да, и вообще изначально же нужно как-то пробить почву через родителей.
0: Конечно,
1: не против ли ты? Вот, чтобы, не дай бог, не проявить агрессию. Потому что оно же как бывает. Если парень симпатичный и пишет тебе,
0: то он, скорее всего,
1: то он настойчивый. А если не очень симпатичный, то это уже харассмент, домогательство,
0: да,
1: и все остальное.
0: Нет, сейчас другая тенденция.
1: Другая?
0: Сейчас ты ходишь на свидание, и если он не женат, то это большая удача. Вот в чем история.
1: Это типа в свиданке после 30?
0: Это вот да, такая вот. Я просто не была на рынке отношений, а сейчас, когда я как бы в него периодически посматриваю, есть мысли просто вернуться к бывшему. Может быть, все было не так плохо.
1: У нас с друзьями была шуточка, которая сегодняшний праздник ни в коем случае вообще никак к нему не относится. Ага. Ну, просто шуточка. Короче, все мы там каким-то образом до 30 попереженились и потеряли друзей. А потом все встало на круги своя, когда мы начали разводиться. Да, первый виток такой был. А потом уже можно стало друзья. Да, потом уже все. Ну, это был первый молочный такой брак.
0: Ну да, молочный брак. Ребят, я вам желаю, чтобы у вас не было молочных браков. Постарайтесь так, чтобы сразу коренной. Но даже если это случается, я просто вам желаю, все те, у кого уже есть вот эта вот любовь, семья и верность, беречь и хранить. Это самое дорогое, что есть у нас. Все те, у кого нет, ребят, не расстраивайтесь. Мы с вами хороши в карьере. Надо себя чем-то успокоить.
1: Да.
0: Поэтому все, я вас целую в правую щеку, в левую щеку, всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. До завтра. Не забывайте, пожалуйста, что завтра токсичный четверг. Будем выпускать демонов и всю негативную энергию.
1: И токсиса слушать.
0: Естественно.
2: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа.
3: Это будет наш с тобой секрет.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

себя на мысли, что настолько обленился, что не залез в календарь идиотских праздников. А почему не залез? А потому что сегодня день семьи, любви и верности. Поэтому становимся на прекрасном празднике, и пусть он всех нас обволакивает.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: О, да, эта песня тоже была. В субботу Тима Белорусских выступал на большом движе нового радио в рамках Дня московского спорта в Лужниках. Очень здорово выступил, молодец, энергичный, красавчик. Вот, ну, если кто-то его потерял, то все у него, в принципе, в порядке. Более того, песенка свежая абсолютно. Ну, нам ее уже прислали. Называется «Мысли». Однако же официально она выйдет вот только-только в четверг в полночь. Соответственно, в пятницу в эфире нового радио появится, потому что мы голосуем за суперхиты и за суперновинки. Вот. А помимо суперхитов и суперновинок, у нас еще масса развлекательных мероприятий присутствует. Даже. Нет, не на парковке, даже по выходным.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Где суперхиты? У нас в чарте.
4: Стильно.
1: Где суперновинки? У нас в чарте.
4: Занятно.
1: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
1: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
1: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
1: Узнаешь в пятницу в 17.00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
1: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
1: 16+. Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
5: Бабас!
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
10: Новое радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: радио.
1: Наверное, был не прав я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

его летний вайб, летнее настроение в эфире Нового Радио. Как бы тобой поделился, очень симпатичная композиция, нравится. Как, собственно, и многое, что мы делаем, ребятушки. Если у вас, например, есть желание сейчас немножечко посмеяться, ну вот, вот вдруг, вот, ну вот надо вам скоротать там, не знаю, 5-10 минут, то милости просим к нашему мультсериалу.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас. Всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.

talk about it. Танец – это вертикальное продолжение горизонтальных желаний. Так говорит Мик Джаггер на новом радио Микки Ченс и его украденный танец, собственно. Ребятушки, для того, чтобы потанцевать под суперхиты и суперновинки, даже не всегда нужен радиоприемник, и вообще ничего воровать ради этого не потребуется. Встречайте новое официальное приложение нового радио «Радио Хаб». «Радио Хаб» — это стабильный поток, это бесплатный, без регистрации, он работает в фоновом режиме, он дает возможность слушать эфир, смотреть трансляции, выбирать все, что угодно из нашей библиотеки контента. И где бы вы ни были, слушать суперхиты и суперновинки без вопросов. Скачивайте «Радио Хаб» в своем магазине приложений, категория 12+.

0: 2 ночи в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Я, честно говоря, сейчас сам немножечко обалдел, когда посмотрел на время. Вроде же недавно 8 было. Да, уже вон сколько. Офигеть. Ну да ладно, ни один летний час не должен быть профукан. А мы еще даже до середины не добрались. Тешу себя этим пониманием.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru.

0: Как драматично о своих лихорадочных сновидениях поведал Алекс Уоррен на новом радио. Мне стало любопытно, а кто вообще видит эти, значит, странные сновидения? И вот искусственный интеллект начинает отвечать, какие-то замудрые вообще предложения составляет. Да все видят сумасшедшие сновидения. Покажите мне человека, который видит нормальные сны. Вот именно. Тем более, сейчас мы с тобой точно никаких не видим, но в перспективе пусть... Ну, буду, как обычно, главное выспаться. Пока что красивого вечера тебе, с нас все остальное. Ну, я имею в виду в плане музыки исключительно.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: Радиохаб в своем магазине приложений. Радиохаб. 12+. Реклама. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Новое радио.

Сирена. То, чего не хочется не слышать вообще никогда, наверное, в своей жизни. Дима Урих на новом радио. Если это имя тебе пока не очень известно, то вот держу пари, что в течение полугода ты с ним познакомишься довольно близко. Очень потенциально большой артист. Все, хватит уже про сирены. Пусть будет спокойная ночь в перспективе. Да и в целом, чтобы спокойствия побольше в жизни было. Новое радио. Данил Михайлов был за старшего до сего момента. Ушел искать РТО.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Ну, неожиданно.
1: Не, вот... просто вдруг, как я, я-то сразу...
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Гаванквен Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, ну, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.
0: Реклама.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: 6 до 8. Запрыгивай.
1: Давай уедем в
2: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Новое.

до встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: радио.
1: Новое.
2: Наша любовь, поучительная притча, о встрече не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой на личном так вышло. Хожу сам не свой, ведь ты не

мурашка, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никогда.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
4: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах за лично дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-Дали» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. Калина Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
8: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречности шик, все к чему ты привык. Астерия.
9: Красноярский рабочий 150К.
10: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6569.
0: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
5: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
10: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
11: ИП Хохлов, ОГРН, 325-0-96-561. Возрастное ограничение 18+.

Красноярске. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33. Супер хиты.